0: по супер цени.
1: Искористите их до 30 августа. Мануфактура. Човлярска улица 8 у Копру. Кир е добър накуп, правило.
2: Златарна Целие. С любезния до Накита. Же от лета 1844.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si